0: бас, халял, ну че за бюро. Катечи. Я не могу, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну тебя мы гекон.

Как пробовали? Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!